0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis har fattat det på. Tillsammans har passet under minnet ikke kunnet vinne det. Hvis jeg har nok det, er jo at de vinner så vidt jo. Men nok medie på kanal i har kvitteret ud. Ikke nok.
0: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаагасиннааватит
1: таллимангорнери тамааса уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен гадалтисуник апписимаартоқ

0: Nanoq FM Pilari Saarutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du har jo at vinde noget sygt jo, når nok medier på kanalen i har kunne tage ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite massage.
2: Машунгонна ми иулипсуувиа нити миммерсоқ уллаакку пуйуссаақ уллоорпаллусеқиннариссаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуаккуллу пингасуник киассангатиннеқарпоқ анораавана киппасик секунтимомитери сисаматунгаанут суккассусеқартассаақ
1: Вэр усекен фо нук
2: Тиесдаг ден 7. Юли ифюлье ДМИ Тоуд ом морн о солрит вэр ом даген Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиидеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиидиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Ikke lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger i rapport. Nous n'en sommes les soupirats finis. Une minute de secours de notre salle. Marina Figuier. Soukali Sarnoïd. Carcassi en Région. Apo officiel Tomane. Pissin à la top à suite. Nanok Média de Canal. Ici, vous pissez une naki.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор митияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимуккисалу аллаффимми сулисунут таманут аттавилерсиннерит акигитсат таамааллаат саксуннорни алфамсимита аллартиппут паасақарнерусуккуит суутраанитни элвимут аттавигисиут ималунниит нанор мития киилими паасисақарнерувит
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: нуумутсилассами килимасаагут
1: марлунгорнэрми иулипсуувиани тииммиимерсоқ уллаакку пуйуссаақ уллоорпаллусеқиннариссаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуаккуллупингасуник киассангатиннеқарпоқ аннораваннакиппасик секунтимомитерисисаматунгаанут суккассусеқартассаақ
0: вэр усекн фонук
1: Tirsdag den 7. juli ifølge DMI. Tåget om morgen og solrigt vejr om dagen. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен гадалтисууник апписимаарттоқ
0: Nanok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит тэрсаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fatsattele po. Tusama sakpa suit unam minarittik kun ahtuin nartut. Pissangan ahtut ei uaitsi vinna suitlu. Nanok media kanali akko tiedu. Isikin näkki.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France. 2026. Alfartinget er på. Nu når svarer med sukkiler funni. Unam min er sikkert den også sad. Med din nærfugier. Sukker i sammenhed. Kakas i omrøsion. Er på officiet domænet. Bissan er der på syd. Når nok med det kanadis i op til sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаячим питсаасумик акимуллалеққуттумик писараақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченчимик неқарорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танқортимуккисалу аллаппими сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат саксуннорниалфам симита аллартиппут паасақаммарусуккуит суа 3911 мут аттавигисиут ималунниит нанор медиа киилими паасисақарнеругит
0: Nanoq FM.